0: Сера, ты у меня в правом ухе торчишь.
1: А, ты меня тоже правом.
2: А Сера такой маленький здесь, что ли?
0: Да,
2: такой.
3: Ходишь с микрофона в микрофон.
1: Да?
2: Да. Сука, что ж делать?